нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

тебя. Поиграй, чтобы ласковые очи не спросясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печали?

махнуть рукой. Можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Закаляйся, есть

0: Вот так и живем до самых седин, не скучно ей Богу. В прощанье всегда ненужная грусть, и я не прощаюсь, а лишь говорю, я скоро вернусь, и я возвращаюсь.
1: Здравствуй, мы.
0: Ты встречай и провожай меня почаще.

0: рейс номер 227 Москва-Париж совершил посадку международного аэропорта Орли. Просим пассажиров не покидать своих мест до полной остановки двигателя. Спасибо за
1: внимание. Mesdames, messieurs, votre voyage est fini.
0: C'est la vie, Paris.
1: Paris. Paris. Très romantique. Fantastique.
0: Bonne chance, bon voyage dans l'avenir.

подлецов. Я слухам нелепым не верю. Мужчины теперь говорят, в присутствии сильных не имеют, в присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье!

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
1: А ну-ка!

0: моя.
1: Где ты?
0: Где ты?
1: Счастье мое.
0: Счастье.
1: Вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя.

Лишь настанет ночь и снова вспыхнет ярко на садовый огонек электросварки, то нет.

Все сединою стелется, зовут плясать, да только не меня. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Что было, не забудется, что будет, то и забудется.

дней ты зря не рви. И вспомню вновь слова твои, белую сирень

известно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

Но истина по девичьи застенчива, и как родник чиста живет на свете Лидушка, не яркая, не видная, но добротою светится неброская краса. Живет на свете Лидушка, не яркая, не видная.

путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет. А, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

было не... Я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

Далеко возле синего дона, где раскинулись крылья полей, перед окнами старого дома грустно шепчутся пять тополей. Было пять сыновей у старушки, пять красавцев родных сыновей. А теперь возле сельской избушки в небо тянет.

ветер холодный бьет в лицо. Чайки кричат, причаленные, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное. Там вечерком снежит, снежит, свет от реклам оранжевый, мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хаживать, мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хаживать, снова пусть.

сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретил.

кого. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто в

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

Молчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья – это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь – это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

чему? Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

стая черных ворон, оголтелая. Мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая я такую на свет родилась?

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем

так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так.

приннее нам не жить, друг без друга. Скорости вокруг

ленточка моя финишная. Все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встать.

Вот опять у нее на пути, и дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

на рассвете разбудишь, проводить необутый выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонишь

Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света –

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный

Знаю, ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесёт мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас.

ходил, и я ходила. Я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в обдил, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека, сердца пронзая ими, как какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как...

Кожаны корткі, брошаны в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер свеста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты.

жизни в пустоте, ни те, ни наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

и блудники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!

как мне знаком до мелочей. Пятый этаж, медленный лифт, медный звонок,

0: Но не решусь никак пока.
1: Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов Сим-Сим шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз.

равно все ждешь меня. Может, не ждешь, и может быть, все это все придумал я. Есть на земле

0: стоять так у двери.
1: Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов всем-всем шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодость уходит.

этим? Неужели нету средства навсегда покончить с этим? Но стараюсь я к морщинам.

0: счастливые мы однажды. Этого не забывайте. А морщинки что же делать? Лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь, было в сердце молодое.
1: Я уеду, уеду.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Ах, поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать.

тобой сошлюсь с ума. Я твой враг, ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так?

То клен зеленел, то поземка гнила. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла.

Косо смотрит она на парней, и парни стоят, и дыша перед ней. Невеста, невеста, а чья неизвестно, и парни стоят, не дыша.

Стало в поселке темней. Веришь, не веришь? Стало в поселке темней. Год и полгода считай. Рядом с тобою я жил, мимо тебя невзначай. Сколько я раз проходил, мог говорить не спеша, думал, что просто

с последним звонком. Веришь, не веришь, только с последним звонком. Поезд, оставив дымок, в дальние скрылся края. Лишь промелькнул огонек, словно улыбка твоя.

домике родном. Кто-то грустит о тебе, веришь?

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подарка.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

0: речь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

0: мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.
1: Сергей Герасимов!

Верно, не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга.

не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя.

улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомню.

плакать, а я смеялась, пахнула мятой с полей лугов, и только горечь

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья

Рентгены, старые друзья, и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость? Ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось, об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем.

танцует вальс. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вальс. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке.

конечно, мой Невский влюблен. И тянутся лентой вдаль фонари, как будто в таинственных снах. Здесь так же, как мы, про

Когда вечер синий в гостях, когда рестораны и все казино, как звездное небо в огнях, играют оркестры, и снова сейчас ты всех восхищаешь собой.

Падая ракета, как догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая на

0: радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Дороги артистов

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Тихонько пройдись по струнам бури, возьми гитару, она звучала давно когда-то в палатке.

Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем? Люди!

тихо. По веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек. Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних

в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.

оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в клюмной чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст у них высокие слова.

оставляете женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид, чтоб не искать в своих домах следов, чтоб не судить погоду.

оставляйте женщину одну, не оставляйте женщину.

друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Для тебя.

призыв. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира. Я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

кривой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

одним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-рай, лай-рай, лай-рай.

прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками, их не спрячешь.

спокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой, в ногу.

могу простить, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда. Я люблю сказать.

Мое окно рассветным светом полно. Вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, и ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в Заполярье.

замерзает в валенках конвой. И ты меня, наверное, не вспомнишь. Меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спину.

Сколько не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит немного сверху.

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит

оптимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

ногами и играли. Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит в душе и в зале. Для пианиста и певца открыты девичьи сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков роялей. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре отстройщиков.

0: музыка звучит, и музыка звучит, и музыка звучит в душе и в зале. Пора, пора, пора.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму мерси. Странная доля, не по годам, кланяйся и проси.

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье и мадам.

услышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых.

и дружил. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я, бонжур, камарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы из фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

помнить о них и дружить. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землей весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду, мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комарад, нам война ненавистна иная. Говорю я, будь счастлив, французский собрат, верность клятве своей сохраняй. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

тобой. Старые, как море, море, у которого лежим. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна нас ничем не будет обижать. Не подвижен лучший способ бегства, только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства, только от себя

мокрой твоей кожей тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою не узнаю. Нас не станет снова, мы родимся. В мир придем из вечной тишины. Мы с тобой в море превратимся. Мы к нему добавим тебе волны. Мы с тобою в море превратимся. Мы к нему.

вот я иду, и легки шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь. Так захотелось.

платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро, хочется жить и совершать добро, прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать, хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как ваш сын? Вы знаете, ваша дочь, ну все цветет, цветет.

0: хочется добрым до безумия стать. А Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.
1: Темно, ноченька, не спится. Выйду к речке на лужок. Распоясала зорница пенных струек поясок.

дупло. Эх, только мне не плачется, на душе светло. Знаю, вы

до пена, и за мной, как цвет, эх, хмельному от радости пересуда нет. Зацелую до пена,

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлуки,

Я вспоминаю все сначала. Уже давно убрали трап. На самом

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала,

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где

до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответ.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

Пусть загораются где-то рассветы, пусть новый день зарождается где-то, пусть вместе с солнцем шагает по свету день голубой. Пусть рассыпается звездами вечер, пусть солнце в землю уходит по плечи. Так приближается час нашей встречи,

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

Из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Сумасшедший ночной вдоль железных заборов, удивляя людей, что брожу я и мерзну зачем. Ты раньше ко мне приходила не скоро, а вот не пришла.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Жик, жик, жик,
1: уноси готовенького.
0: Жик, жик, жик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

драться с этими людьми. Мне померит с собой силой, мне померит с собой силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежный и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавли.

Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень одиноким, но мы вдвоем, но мы вдвоем.

листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает осень из-за горы. Из-за горы сил не хватает для улыбки. Возьму у дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке.

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик.

Улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла, чудесная девушка Тоня, согласно прописке.

улыбкой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить друг.

меня тайком. Когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая

0: Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

А мне бы в девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

чуму. Я так давно не видел тебя.

Присяжение земли, присяжение друзей, притяжение любимой далекой.

ансамбль в пустой таверне в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.